Сахар мы не тупее, мама. Сахар сохнам бай. Димбикура джам. Майня каланга, гукорду, кумбай джам.